что, друзья, выходные, как всегда, были краткие и мимолетные. Не успели мы с Еленой с вами попрощаться в прошедшую пятницу. Как я говорю вам вновь, здравствуйте и приветствую всех, кто не спит и кто уже нашел в себе силы, чтобы дотянуться до ручки заветного радиоприемника и повернуть ее в направлении хорошего настроения. С вами Радио Окей, меня зовут Дмитрий Давыдов. Ну что же, уже 14 сентября, казалось бы, только недавно лето было в разгаре, а меж тем уже середина первого осеннего месяца вовсю шагает по стране. Шагаем по ней мы, порой даже в припрыжку. А все почему? Да потому что музыка звучит в нашем эфире, ну и, конечно же, строить и жить помогает. Уже в ближайший час для вас прозвучат Мика, Артик и Асти, Маранди, Филипп Киркоров, группа 5 утра, Иванушки Интернешнл, Оффенбах, Лобода, Гаязов с Бразерс, Юлия Зиверт, ну и, конечно,

конечно, что-то еще, что лично мне захочется послушать вместе с вами в этом музыкальном части обязательно прозвучит. Всем доброго утра! Найти в себе силы, чтобы встать с кровати, провести водные процедуры, выпить бокал чая или кофе, ну и, конечно же, отправиться навстречу делам и событиям, которые ждать вас сегодня будут буквально на каждом углу, потому что новая рабочая неделя начинается, будни, друзья, находим в себе силы, которые, я надеюсь, остались у вас с избытком после прошедших выходных, и всем вам, друзья, отличного настроения. Мы начинаем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

из города Парижа, из французской палаты меры весов, французский электронный дуэт, работающий в жанрах дип-хаус и танцевальной музыки, носящий название Overdrive, Offenbach прозвучал в нашем эфире с композицией, в свою очередь, носящей название Overdrive. 7:18 уральские, друзья. Ну что еще нужно для хорошего настроения? Классная музыка, которая между тем перекликается с чем-то тем далеко забытым. Ну и хорошая погода, которая баловала нас за окном два прошедших выходных. Солнышко светило, никакого дождя не было. И это ли не отличный рецепт для проведения выходных и, конечно же, празднования прошедшего накануне Дня города? Сегодняшний день тоже будет довольно теплый, с чуть более пасмурной, но довольно теплой погодой. 14 градусов за окном. Прямо сейчас на небе тучки. Дождик пытался срываться с неба, пока ехал в студию, но ливня, по крайней мере, не было. Днем станет еще теплее, аж до плюс 22 градусов, обещают нам синоптики, а в отдельные часы даже солнышко должно радовать нас с вами, наш с вами взор, ну и в целом теплая погода продолжит сохраняться. Вот завтра вообще синоптики обещают нам аж целых 26 градусов. Вы только можете себе представить, в середине это первого осеннего месяца, даже несмотря на тучи. Ну и я вот прямо сейчас, глядя в прогноз погоды, до середины следующей недели нигде значений ниже плюс 20 градусов, конечно же, в дневное время не наблюдаю. Так что продолжаем наслаждаться, пусть и не таким интенсивным, но все же приятным осенним теплом. Обязательно больше гуляем, особенно вечерами, ведь, как говорят врачи, именно неспешные прогулки – это прямой путь к крепкому здоровью и хорошему настроению. А мы движемся далее на нашем музыкальном пути. Еще одна отличная, а главное, уверен, многим из вас хорошо знакомая композиция. Есть в ней что-то такое летнее, по крайней мере, в названии. Называется она «Butterfly», что можно перевести не иначе, как «бабочка». Исполняет ее коллектив под названием «Crazy Town». Ну и в целом композиция, которая поможет вам отлично шагать в сторону работы, если вы туда уже направляетесь, ну либо движетесь на общественном транспорте, такси, автомобиле или на любом другом виде и средстве передвижения. Всем вам классного настроения и отличного начала рабочей недели.

Ну что, друзья, прямо из солнечной Калифорнии, из города Лос-Анджелеса, группа Crazy Town с композицией под названием Butterfly прозвучала в нашем эфире. Между прочим, именно эта композиция в свое время принесла известность группе, которая только что прозвучала специально для вас, и я надеюсь, откликнулась в ваших сердцах чем-то таким давно забытым, глубинным и подарила вам капельку хорошего настроения. 7 часов 24 минуты в Уральске, жители нашего города понемногу начинают просыпаться, и индикатором этого может служить, кто бы вы думали, конечно же, наш постоянный слушатель Михаил. Михаил, я надеюсь, вы не против побыть немного в роли индикатора нашего эфира. Так вот, друзья, даже не успел я озвучить номер нашей студии 8-771-202-1006, как уже ко мне прилетела первая музыкальная заявка через мессенджер WhatsApp, прислал ее ранее упомянутый Михаил. Желает он услышать композицию с загадочным названием «Почему?». Ну, название-то, может, загадочное, во всяком случае, загадку эту нам предстоит разгадать прямо сейчас. А вот исполнительница, которая эту песню исполнит, совершенно не представляет из себя никакой тайны. Зовут ее Земфира, причем, насколько я знаю, это ее настоящее имя. Так что давайте познакомимся с этой композицией. Хотя, что с ней знакомиться? Я уверен, все вы ее хорошо знаете. Кто-то наверняка будет подпевать прямо сейчас, сидя за рулем. Во всяком случае, Михаил так точно. Ну и, конечно же, не отходите далеко от радиоприемника. Впереди много всего интересного. И новости хорошие, и интерактив. Конечно же, ваши музыкальные заявки, которые я жду от вас в ближайшие 2,5 часа и с удовольствием исполняю. Присылайте их на номер студии 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

Приятной композиции под названием «Кайтала» в исполнении «Дулит Тума» прозвучала в нашем эфире, который буквально зовет с собой на неспешную прогулку по улицам нашего города. Ну, знаете, так идти, никуда не торопясь, созерцать красоты, смотреть вокруг, вдыхать свежий воздух, ну и, конечно же, напевать эти самые слова. 7:33 в Уральске. Продолжаем наше музыкальное движение. И еще одна музыкальная заявка прилетела ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. На этот раз прислал ее еще один наш постоянный слушатель, которого зовут Александр, который изначально вообще тоже хотел послушать Земфиру. Но, услышав ее в эфире в заявке от Михаила, решил, конечно же, не повторяться и проявить большее разнообразие в нашем эфире и заказать песню, которая, ну, с одной стороны, может на кого-то навести грусть-тоску, потому что называется она «Осень», исполняет ее группа ДДТ. Но, с другой стороны, друзья, как и все песни Юрия Шевчука, мне кажется, довольно глубокий философский смысл она в себе несет, и на самом деле осень такая, что вот в конце ее нас ждет какое-то такое светлое будущее, которое, я уверен, ждет всех, кто настроен на нашу волну. Так что, друзья, не грустим, шагаем навстречу тому, что ждет вас сегодня. Дела, события, которые, я уверен, в огромном количестве заготовлены для вас и в ваших личных планах, и волю судьбы будут ждать вас буквально на каждом шагу. И продолжаем движение с улыбкой и хорошим настроением. Группа ДДТ вам в этом обязательно поможет.

Группа DDT с песней «Что такое осень?» — композиция, которая уже давно достойна того, чтобы получить статус настоящей музыкальной классики, прозвучала на волнах радио Кей. 7 часов и 40 минут в Уральске. Ну что, друзья, в прошедшие выходные буквально прогремел праздник «День нашего города». Было концерт и салют, и множество других мероприятий, приуроченных к этому событию. Но я почему-то уверен, что большая часть нашей аудитории провели этот день не в шумных гуляниях на площадях, а в уютном семейном кругу. И правильно сделали, друзья. Не потому, что празднования были какие-то не такие. Нет, отнюдь. Дело в том, что буквально вчера в нашей стране праздновался, возможно, один из самых уютных праздников, который только есть в Казахстане. Называется он День семьи. Праздник этот достаточно молодой. Празднуется всего 13 лет, но уже успел найти своих почитателей. Между прочим, согласно исследованию прошлого, 2025 года, именно семейные ценности были названы главным принципом жизни среди молодежи, что весьма-весьма примечательно. Такой ответ дали более 80% молодых респондентов. Ну что ж, с прошедшим вас Днем города и с Днем семьи, и кто знает, какие еще приятные события успели пройти лично для вас за прошедшие выходные. В любом случае, надеюсь, что вы полны сил начинать новый день и новую рабочую неделю с позитивом. А мы, Радио Кей, вам в этом обязательно поможем. Ну а сейчас возвращаемся в самое сердце жаркого лета вместе с группой «Иванушки International».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Действительно, друзья, пошла жара, во всяком случае, для тех, кто настроен на нашу волну. Группа Gayazov's Brothers и дуэт-музыкант Филат Фехерес прозвучали в нашем эфире с песней «Пошла жара». 7 часов 52 минуты в Уральске. Ну что, первый музыкальный час подходит к своему завершению. Промчался он быстро и незаметно. Я надеюсь, оставил вам после себя много хорошего настроения. Ну и, друзья, еще одна хорошая композиция звучит для вас в самом финале первого музыкального часа. Называется она «The Rockefeller Skank», исполняет ее Fatboy Slim, а также группа 5 утра с песней, носящей провокационное название «Давай сбежим», поставит жирную точку в этом музыкальном отрезке. Я на этом с вами не прощаюсь. Впереди еще 2 часа общения с вами. Присылайте свои музыкальные заявки на номер нашей студии 8-771-202-1006. Делитесь своим настроением со всеми, кто настроен на нашу волну. Ну и, конечно же, если у кого-то из ваших родных, друзей, близких сегодня есть поводы для поздравлений, также присылайте свои теплые пожелания на все тот же номер нашей студии 8-771-202-1006. Я напомню, что все ваши теплые пожелания звучат в эфире в рамках нашей постоянной рубрики, которая называется «Кто сегодня молодец?» точно в назначенное время в 8 часов и 30 минут. Всем классного настроения, не расходимся, скоро обязательно продолжим.

Котсбо и Тим Ран с песней «Силиконовая долина» открыли очередной музыкальный час в нашем эфире. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и настроен на частоту 106 FM. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня, я напомню, понедельник, 14 сентября. День замечательный, потому что синоптики обещают нам много тепла, а я, в свою очередь, обещаю вам много хорошей музыки. В ближайший час для вас прозвучат «Wonderland Avenue», «Marshmallow и Кейн Браун», «Дженис и Алина Герц», группа «Фабрика», «Марат Фидель», «Ace of Base», «Киго» и «Эва Макс», а также «Пинк», «Селена Гомес» и группа Secret Service. Как всегда, напомню вам номер нашей студии 8-771-202-1006. Как всегда, жду и с удовольствием исполняю ваши музыкальные заявки, которые вы можете присылать прямо ко мне в студию через мессенджер WhatsApp, а также с удовольствием исполню и озвучу ваши приветы и поздравления, которые вы также можете присылать на все тот же вышеназванный номер, если у кого-то из ваших друзей, близких, родных есть повод для поздравлений, или вы просто хотите передать им привет, смело пишите прямо ко мне в студию и будьте уверены, что буквально через полтора часа, ровно в 9:30, ваши теплые пожелания непременно в нашем эфире прозвучат. Всем бодрости, духа и хорошего настроения. Прямо сейчас Бир Вульф с композицией под названием «Феникс» звучит в нашем эфире.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

песня о беззаботной юности. Я надеюсь, друзья, пока звучала эта композиция, вы тоже вспомнили свои 16 лет, летние каникулы, время, когда никуда не надо было спешить, ни о чем заботиться, платить кредиты, коммуналку и все вот это прочее. Но лето позади, молодость у многих из вас наверняка уже тоже, школьники по всей стране уже как 2 недели грызут науки, лишь вспоминая о каникулах. Времени, которое у многих детей, конечно же, ассоциируется с отдыхом, путешествиями и развлечениями. Однако, с недавних пор в Китае начал набирать популярность совсем другой вид досуга, так скажем. Родители китайских детей начали отправлять своих чад в сельскую местность, где их ждут физический труд, строгий распорядок и жизнь без смартфонов. Такие программы получили название «Лагеря затруднений». Причем родители даже готовы платить немалые деньги за то, чтобы их дети копали картофель, ухаживали за сельскохозяйственными животными и выполняли другую сельскую работу. Особенно популярны такие летние программы стали именно в этом 2026 году. Их организуют преимущественно в сельских районах юго-западных провинций Китая – Сычуань, Гуанчжоу и Юнань. Вместо привычных лагерных развлечений дети знакомятся с повседневным сельским трудом. Они копают картофель, рубят дрова, очищают бревна от коры и выполняют другие хозяйственные задания. По данным источника, всего 10-дневная программа в одном из таких лагерей стоит, внимание, друзья, более 252 тысяч тенге. А месяц подобного отдыха может обойтись по стоимости в 630 тысяч тенге и даже более. Я думаю, сейчас многие из наших слушателей лишь всплакнут и позавидуют подобным зарплатам. Правила некоторых лагерей достаточно суровые. У детей забирают смартфоны, чтобы они не проводили время в социальных сетях и интернете. Их день заполняют работой и другими запланированными занятиями. Споры о гуманности подобных видов воспитания не утекают даже в самом Китае. Часть пользователей поддерживают подобную идею. Они считают, что современные городские дети слишком избалованы комфортными условиями обитания и совершенно не приспособлены к реальной жизни. Остальные же относятся к такому воспитанию критически. Их беспокоит, что чрезмерный физический труд и жесткие условия могут создавать излишний стресс для детей. А как считаете вы, друзья, нужно ли вот таким вот суровым образом приучать детей к труду? В конце концов, виноваты ли сами дети в том, что поколение их родителей достались вот такие порой суровые условия жизни? Это касается и нашей страны, конечно же, времена 90-х. Заставляли людей вертеться, крутиться и находить способы существования самыми разными путями. Пишите свое мнение к нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Будет интересно услышать и ваше мнение. Ну а сейчас предлагаю всем вместе послушать песню про любовь. Именно так она и называется. Исполняет ее группа «Фабрика». И наверняка многим из вас она очень хорошо знакома.

0: Учим казахский язык легко.
1: Затысым. Существительные. Мирамхана. Ресторан. Дэмхана. Кафе. Асхана. Столовая. Француз мирамханаса. Французский ресторан. Француз мирамханаса. Кышкентай кафе. Маленькое кафе. Кышкентай маленькое. Кышкентай кафе. Миктеп асханаса. Школьная столовая. Миктеп школа. Асхана столовая. Миктеп асханаса.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
3: Все верно, друзья. 8:32 в Уральске, а значит, пришло время очередного тура нашей ежедневной игры, которая называется Керемеры, и правила которой, несмотря ни на что, остаются неизменными. Друзья, я их обязательно напомню прямо сейчас. Значит так, друзья, правила игры очень просты. Все, что необходимо, это проявить капельку внимательности, сделать приемники погромче, потому что далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной очень популярной в свое время композиции, которую наверняка каждый из вас хотя бы раз хоть где-то слышал. За одним лишь исключением, музыкальный фрагмент прозвучит для вас в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот, и, услышав его, вам необходимо сделать лишь одно — разгадать, что же это за композиция прозвучала для вас, и дозвониться к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Конечно же, дозвониться важно именно первым, потому что именно первый дозвонившийся и назвавший правильный ответ на поставленный вопрос станет победителем нашего сегодняшнего дня. Имя, как всегда, будет внесено в таблицу лидеров, ну и, конечно же, по итогам месяца мы очень надеемся, что подарим вам что-нибудь интересное. Пока подарка у нас нету, но я надеюсь, что-нибудь обязательно придумается, рассудится и материализуется в нашей студии. Сегодня, в отличие от любого другого дня, я не буду требовать от вас именно название песни, потому что даже с произнесением этого названия у многих могут возникнуть существенные затруднения, но, тем не менее, я уверен, что кто-то из вас вспомнит, что же это за исполнитель такой, а может быть, группа, и возьмет свой телефон для того, чтобы взять, да и набрать наш заветный номер. Тяну время для того, чтобы у вас был момент для того, чтобы остановиться где-нибудь на обочине, сделать приемники погромче, возможно, выйти подальше от своих коллег для того, чтобы кто-то из них не опередил, сделав звонок в нашу студию раньше. Ну а сейчас давайте слушать музыкальную загадку.

0: Такой вот музыкальный фрагмент прозвучал. Я думаю, что отдельные фрагменты этой мелодии были для вас, ну, просто чрезвычайно знакомы. Звучали они практически так же, как и в оригинале. Все, что осталось, друзья, это взять свой мобильный телефон в руку и позвонить по номеру 8-771-202-1006 для того, чтобы назвать правильный вариант ответа. А чья же это песня? Кто же это поет? Как это называется, я спрашивать вас не буду, потому что, ну, вряд ли кто-то догадается. Так, звонок был и звонок сорвался. Я даже видел, кто звонил. Звонил наш слушатель Куаныш. Я надеюсь, что если это был какой-то сбой, вы дозвонитесь к нам прямо сейчас еще раз. Потому что, да, вижу единичку, пропущенный звонок у себя на экране телефона. 8-771-202-1006. Повторяю наш заветный номер и с нетерпением жду звонков. Между прочим, одна из песен вот этого исполнителя в нашем эфире однажды в качестве заявки уже звучала. Песня совершенно другая. Она была практически гимном футбольным. Да, Куаныш к нам дозвонился, и я вывожу его в эфир с удовольствием. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Доброе утро, как ваши дела?
1: Доброе утро, отлично, отлично.
0: Отлично, по голосу я чувствую, голос у вас бодрый,
1: погода
0: веселый.
1: У природы не бывает плохой погоды.
0: Ну, как вам сказать, всякое бывает у природы. Я надеюсь, дождик там не капает?
1: Всякая погода, благодать.
0: Да, как же ураганы, град, скажем, тоже хорошо?
1: Ну, у нас нету такого.
0: Ну, к счастью, да, во всяком случае, сегодня точно нету, зато есть у нас вы, и я надеюсь, что у вас есть правильный ответ. Расскажите, пожалуйста, что же это за песня это только что была?
1: Рики Мартин, «Певец».
0: Так, абсолютно верно. Ну, а название песни помните?
1: Название даже не могу сказать.
0: А, все правильно. Его, мне кажется, невозможно прочесть, но я все-таки попробую. «Living La Vida Loca» называется песня.
1: Вот.
0: Да, это, наверное, португальский язык, не подскажете мне?
1: Не могу даже подсказать. Что? Не владею данным языком.
0: Вот я тоже абсолютно не владею, но надо бы посмотреть, что за песня и о чем вообще поется. Поздравляю вас с победой. Вот ваши аплодисменты. Спасибо. Заслуженные абсолютно. Куаныш, я рад вас слышать. Скажите, чем вы занимались на протяжении всех вот этих недель, пока нас не было?
1: Слушал музыку просто.
0: Просто музыку? Без программ, без рекламы?
1: Без рекламы. А вы куда переехали? Я что-то так и не узнал.
0: А мы переехали в ПСП «Серик». Так что, если подарочки какие-то будут выиграны вами, то надо будет уже приезжать по новому адресу, мы вам его обязательно сообщим, и мы находимся прямо вот на базе на их, по соседству с телевидением. Поздравляю вас с победой, спасибо. Ну а сейчас спасибо. Вас приветы и поздравления, как всегда.
1: Передаю привет всех, всем уральцам, всему выспавшимся или проснувшимся в понедельнику, людям, гражданам.
0: Вы куда-то бежите, Куаныш?
1: Мы в школу бежим, в школу.
0: А не поздно ли?
1: Нет, не поздно, у нас первый класс.
0: Классно. Ну что же, тогда желаю вам хорошего дня, успешно добежать до всех своих дел, ну и, конечно же, оставайтесь с нами всегда.
1: Спасибо большое.
0: Вот так вот Куаныш и дозвонился, и разгадал, и всего доброго всем, кто настроен на нашу волну, пожелал. Замечательно, замечательный звонок был, мне очень понравилось пообщаться с нашим дорогим слушателем, тем более, что те, кто является завсегдатаями наших эфиров, прекрасно знают, кто такой Куаныш, и насколько он большой знаток самых разных жанров музыкальных, тоже всем известно. Ну а прямо сейчас Рики Мартин с песней «Living La Vida Loca» звучит в нашем эфире. Песня достаточно громкая, так что делайте приемники еще громче, и если сможете, подпевайте, наслаждайтесь, всем вам классного настроения.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

8:52 в Уральске. Очередной музыкальный час нашего не менее музыкального утра подходит к своему завершению. И хочется мне подвести итоги моего такого небольшого социального опроса на тему того, а стоит ли современных детей отрывать от их компьютеров, гаджетов и отправлять куда-нибудь на улицу, на работу. В общем, приобщать всячески к труду. Несколько сообщений успело прийти ко мне на WhatsApp за это время. И подводя общий знаменатель под всеми этими сообщениями, я могу выразить мнение большинства тех, кто откликнулся. Да, детей современных действительно нужно приобщать к физическому труду. Причем написал в одном из сообщений мне один молодой парень о том, что вот он жалуется на то, что я бы, говорит, с удовольствием выходил и работал бы, но вот родители мне все не разрешают, потому что боятся, что я травмируюсь. А парень просто вот жаждет выйти на улицу, взять в руки топор да поколоть дров как следует и сил свои куда-то в нужное русло направить и, возможно, какие-то накопившиеся такие элементы злости выплеснуть. Все-таки лучше это делать либо на боксерском ринге, колотя грушу, или вот таким вот образом, вымещая с помощью тяжелого физического труда накопившуюся усталость и, возможно, даже злость. Так что, уважаемые родители, присмотритесь к своим детям. Возможно, вот эти вот все компьютеры, приставки и все прочее им уже далеко надоели, и все, о чем они мечтают, это как следует выйти и поработать, что называется, в поле. Ну, а на этом первый музыкальный час завершается. Всем, кто с нами, я желаю отличного начала дня. Впереди еще целый час общения. Ну и также напомню номер нашей студии 8 771 202 10 06. Я все еще принимаю ваши музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления в студию музыкальных программ. Если у кого-то из ваших родных, близких, друзей, коллег есть повод для того, чтобы передать им привет или поздравить с какими-то событиями в их жизни, обязательно присылайте ваши теплые пожелания прямо ко мне на WhatsApp и будьте уверены, что уже совсем скоро, ровно в 9:30, все они непременно прозвучат в нашем эфире.

Ну вот чего нельзя отнять у французов, так это умение делать зажигательную танцевальную музыку. Дэвид Гетта и Афроджек с композицией под названием Hero открыли очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Приветствую всех, кто встречает этот день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре понедельник, 14 сентября. Как сказал наш слушатель Куаныш, погода замечательная, с чем сложно не согласиться, а значит и весь сегодняшний день пройдет исключительно со знаком плюс и под сопровождение только хорошей музыки. Стас Михайлов, группа Ace of Base, Светлана Лобода, Бустерио и Бен Плам, Леонид Агутин, Хэнси и Клава Кока, Макс Барских, ЛДЖ, даже группа Айола прозвучат для вас уже в самый ближайший час. А я в очередной раз напомню вам номер нашей студии 8-771-202-1006. Друзья, привет и поздравления все еще принимаются через мессенджер WhatsApp, причем времени у вас осталось не так уж и много. Уже в 9:30 все ваши теплые пожелания непременно будут озвучены в эфире, так что если у кого-то из ваших родных, знакомых, близких есть повод для того, чтобы передать им теплые пожелания, обязательно пишите ко мне на WhatsApp. Ну и не забывайте про ваши музыкальные заявки, которые я тоже исполняю буквально незамедлительно. Некоторые из них уже успели прозвучать в самом первом музыкальном часе этого утра. Ну а ваше настроение тоже можно передать с помощью радиоволн до каждого, кто настроен на нашу волну. Так что оставайтесь с нами. Прямо сейчас Стас Михайлов с песней «Девочка-любовь», ну и, конечно же, много другой хорошей музыки.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Такая зажигательная композиция в исполнении коллектива под названием Saint Motel прозвучала в нашем эфире 9:19 в Уральске. Друзья, неожиданную и даже сенсационную новость подарили научному миру рабочие, строящие мост недалеко от города Петропавловска на севере нашей страны. В ходе работы ковш экскаватора, который добывал песок для объекта, вынул вместе с песком и кости, как оказалось, принадлежащие шерстистому носорогу, животному, которое вымерло, вы только подумайте, около 10 тысяч лет назад. Крупные млекопитающие относятся к так называемой мамонтовой фауне. Оно обитало в период, когда на Земле продолжался ледниковый период. Ископаемые останки шерстистого носорога, как правило, до этого находили лишь в Сибири и на российском севере, где это животное в основном и обитало. Но на территориях, расположенных значительно южнее по широте, тоже забредало, и находка, обнаруженная на севере нашей страны, наглядное тому доказательство. В настоящий момент работы по добыче песка остановлены, и на месте работают вместо ковшей и самосвалов археологи с маленькими лопатками, кисточками, которые аккуратно раскапывают и извлекают находку. Но, друзья, конечно, понятно, что простым жителям нашей страны от этой новости, что называется, ни холодно, ни жарко. Вот, ладно бы какое-нибудь не месторождение нефтяное очередное нашли, но для наших казахстанских ученых это настоящая удача и первая подобная находка на территории нашей страны. К чему я это все, друзья? Не нужно бояться копнуть глубже, причем это касается любой сферы жизни. Освоить новый язык, сменить сферу деятельности и даже начать играть на музыкальном инструменте. Все это, в конце концов, может привести вот к таким вот приятным последствиям. Друзья, буквально 10 минут остается до рубрики «Привет в поздравлении». Прямо сейчас Раса и Софин с песней «Кураж Бомбей». Ну, а я, пожалуй, буду приводить все ваши присланные сообщения к единому знаменателю. Уже ровно через 9 минут все они обязательно прозвучат в нашем эфире. Всем хорошего настроения и оставайтесь с нами.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Точно, как в аптеке, друзья, ровно 9 часов и 30 минут в Уральске, значит, пришло время наконец-то озвучить приветы и поздравления, которые вы, наши дорогие слушатели, успели прислать на номер студии 8-771-202-1006. Привет, Уральск, пишет нам Алибек. Поздравляю свою любимую жену Алию с нашей небольшой, но очень важной годовщиной. Ровно 5 лет с момента свадьбы. Алия, спасибо тебе за твою заботу, невероятную терпеливость и за нашего замечательного сына. Ты делаешь мою жизнь счастливее каждый день. Ты мое солнышко. Все-таки как хорошо, что вот у Алибека есть свое персональное солнышко, которое, я надеюсь, никогда не прячется за тучки. Всем привет, пишет нам Ерлан. Хочу поздравить своего братишку Азамата с покупкой его собственного гаража. Народная мудрость гласит, что каждый мужчина в своей жизни должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево. Мне кажется, в этот список нужно добавить еще обязательно купить гараж, ведь именно там порой рождаются самые гениальные идеи и изобретения. Желаю, чтобы крыша твоего нового гаража никогда не протекала, а свет внутри не гас. Ну и, конечно же, удачи с обустройством твоего нового приобретения. Братья Владимир и Вадим поздравляют своего любимого папу Виктора с днем рождения. Папа, ты для нас всегда был и остаешься главным примером честности, трудолюбия и мужской силы. Желаем тебе крепчайшего здоровья, чтобы настроение всегда было на высоте. Удачи во всех твоих начинаниях, пишут Владимир и Вадим. Ну и напоследок, Жан Дос поздравляет своего дорогого коллегу и напарника Армана с днем рождения. Желаю тебе стального здоровья, пишет Арман, легких рабочих смен, и чтобы шеф почаще выписывал хорошие премии, а не подзатыльники. Оставайся всегда таким же позитивным и надежным напарником. Вот такие вот теплые пожелания сегодня прислали вы, наши дорогие слушатели, на номер студии 8-771-202-1006, за что вам огромнейшее спасибо. Ну, на нашу музыкальную программу продолжает Кара с зажигательной композицией, которая так и называется «Зажигательная».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

It's Never Green с композицией «Ай-яй-яй» на волнах радио Кей, 9 часов 49 минут на часах нашей студии. Ну что, друзья, вот и третий музыкальный час подходит к своему завершению, а значит, все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех замечательных событиях, которые, как оказывается, случились именно в этот самый день, 14 сентября, в далекие-далекие годы. Оказывается, что в далеком 1752 году Британия и ее колонии по всему миру перешли на использование григорианского календаря. До этого там использовался календарь юлианский, гораздо менее точный, который допускал некоторые отклонения в своем летоисчислении. Ну что же, сделала Великобритания это правильно и сделала довольно рано. Вот, например, в наших краях, насколько я знаю, на григорианский календарь перешли лишь в 1918 году. Причем отклонение за прошедшее время составило аж 2 недели. Ну, все вы знаете, что такое старый Новый год, что он празднует 14 января, вот именно вот эти 14 дней и является разницей между юлианским и григорианским календарем. Также именно 14 сентября в 1886 году в США была запатентована лента для пишущих машинок. Замечательная вещь, которая позволяла больше не писать ручкой, а наконец-то набирать текст на нормальной механической штуковине, что, конечно же, сильно увеличило скорость набора текста. Ну, в современном мире, конечно же, пишущие машинки уже практически не используются, ну, разве что энтузиастами и людьми, которые, ну, просто фанатеют по всяким ретро-штуковинам. Также именно в этот день, в 1939 году, в США в воздух поднялся первый вертолет системы Сикорского. Вертолет назывался VS-300. Надо отметить, что в современном мире именно по системе Сикорского построено подавляющее число вертолетов. Это когда имеется 2 винта, один несущий, а второй маленький на хвосте винт рулевой. Огромное количество вертолетов именно построено по системе Сикорского. Также именно в этот день, 14 сентября, но в 1959 году, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-2» впервые достигла поверхности Луны. Это был первый в мире случай, когда что-то рукотворное, человеческое, некий летательный аппарат добрался до поверхности Луны. Конечно, никакой мягкой посадки там не было, она, в общем-то, и не предусматривалась, аппарат даже не имел собственных двигателей. По сути, представляет себя некий болид, который вот взяли, запустили с Земли, и он прямо в Луну и врезался. Но, тем не менее, это стало лишь первым шагом на долгом пути освоения нашего естественного спутника, нашей планеты. Вот уже, получается, 60 с лишним лет мы все осваиваем и осваиваем его, и никак не освоим. Вроде бы люди успели слетать, высадиться, ну и с тех пор ничего нового, интересного особо и нету. Ну и завершает этот список событий также 14 сентября, но уже год 1960. Именно в этот день была основана Международная межправительственная организация стран-экспортеров нефти. Всем вам известный хорошо по новостям ОПЕК. Ну, надо отметить, что Казахстан тоже, конечно же, является членом этой организации. И, конечно же, постоянно они там что-то совещаются и решают, кто сколько нефти может добыть. Вот такие новости на сегодня, друзья. Вот такие интересные события, на мой взгляд. На этом я с вами прощаюсь. Макс Барских и Юлия Зиверт с композицией «Бестселлер» прозвучит в нашем эфире прямо сейчас, а завершит эту музыкальную программу «Айтумар» с песней «Той Казахшан». Ну, а я с вами прощаюсь на этом до завтра. Желаю всем отличного продолжения дня. Пусть все, что вы запланировали сегодня, обязательно будет выполнено вами, и настроение до самого вечера будет на высоте. Ну и, конечно же, настраивайтесь на нашу волну завтра утром, ровно в 7.00. Продолжим с вами всячески развлекать сами себя. Ну и, конечно же, не забывайте, что ровно в 17.00 мой коллега Алишер также посетит студию для того, чтобы провести уже вечерний музыкальный эфир, но уже на казахском языке. Все, друзья, на этом с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем удачи, всем пока.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для грусти.

вот излита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко, я забыл про.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: ОК
3: радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Радио ОК на частоте

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей,
3: радио, сэ. Сенем жеребным, жиелегенде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Затысым. Существительные. Мирамхана. Ресторан. Дэмхана. Кафе. Асхана. Столовая. Француз мирамханаса. Французский ресторан. Француз мирамханаса. Кышкентай кафе. Маленькое кафе. Кышкентай маленькое. Кышкентай кафе. Мектеп асханаса. Школьная столовая. Мектеп школа. Асхана столовая. Мектеп асханаса.
0: Учим казахский язык

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕЙ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕЙ на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК. На частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей, окей, окей.
3: «Окей» радио са. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: впрочем.
1: Ежедневно организм производит около 200 миллиардов эритроцитов.
0: Между прочим...

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: между прочим.
1: Среди необычных фобий, пожалуй, самыми странными являются аурофобия – это боязнь золота, и плутофобия – боязнь богатства.
0: Между прочим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОКЕ. Место не для грусти.
4: 106 FM.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Окей. Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОК. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты